ungatarluni utaalagai laagumallunia taimannagu isimaqattarluni parnaujartuq suqusiunarmini qanuilluunnissamini ningiungatagu uqortiba инуартоқарайаруни қувианангиннэрсакканнэрми инуусэрми атортоқалерайарту иппитуйюннеэрайарма илангиллутайма тамаккуангуммата нингиуматаго сивуллэрми оқаутигалуармагу туккисингила сёрлугуорна тусангитта парнаккэннитуиннэрлуни аккаагукку чуликаюсилаортиннагу аккааго қаттикаллиикка анигёртиллугу чули нигиумата оқоутикканнерпа иннуагалуарувит кувеананнэрсами илангиллу кувеасугуннэрлугут пигаяртути таббагу туккисилли таиннарпу кингуллэрми кисиани оқоутиммагу таан оқоутиммагу кингуллэрми туккисилэрнерами ашуиллаалли таасимунга исумахарбигиямину упагутиннерами таанналут упаннерлуниу таанна таймеиллуриқаттарорсимаю иннатоқорлерсумиллугу уқарпу хийубигисималлагалуарпаги тамма такулитаиннарами уқоутиба иннаугуукиуба иила иилаарлуниллугу тамармигуоқиасигами таббагу тамармиттаакку исимагиюннеқаттаортигами таймадиго кувеананитту пеерлуни таммаккуа қитунгавут ниннаамаяавут шейлитиллугит има уиматиллугиунгитто шейлитиллугит инукуоқатигилугулуунни исимахарбигисимагубиу канортугуна таиммартиллаорлугу оқаппаллиақаттарерни қануитаоқаттарнивинэрмини қануиқаттаусерисимаяминиллу сеиммарпаллиақаардуннинга питақалерунэрмийо иннаулегалуартиллугу налауттаттиарлугу суақаттангиллугу мамеаббигингаақаттарлугу атаатаугавит анаанаугавит мамеаббигингаақаттарлугу пиллеруни таба иннаулегалуарлуни сули ааққиппаллиаақуннариву таббууна иммииллу туккисиллерлуни қануиттуунэрмини таба таана апеққутигеқатаатти таббууна такиюкаллаугулуарлугу киувиарпақа мамеаббеқақаттарта қисунгаттинни аанниасувиаттинни исумага суқавсима суқиаттинни мамеаббеқақаттарта мамеаббигеқаттарлугит пиуйортау мамеаббеоқатталитуарами аниттиваллиаюннарнинга исимагиямини пиваллиерама табба ниннаумагуйумиттиарлуни таиманна шейлитиллугу оқаарлуқатталисунгаруни оқаппаллиарлуиннерерунарту қангангорлугу таанна оқоуситсангит нуунқаутигиккалуарлуги таиманна сули уллуми шеймақатигипписсауммат таманна мамеақаттарне атаасаулуни анаанаунули анаанаулуунилу атуутиджуалу мамеақаттареақаттаво қисунгакулуппу иманна ниннаумнартуми ааннернартуми инуусэрми тунисилаарнеруттигу суқусиутиллуги пиллуарлугу унаақаққаннитикааллуггу таичимани суқусиутиллунга уджерусулоорсимаюма имааттуми суқусиитаичимани иннаум ийиинни қауисиэннақаттарэрту суқусеқ иннау ийиинни илеқанэрмага илеқанангиммагааллуунни суқусиугалла қауикаутигиюннераорту уна илеқанарту каппианарту ийииттигу қауиийаукаутигиллуни таманна сули уллуми таимииттуксоую қауиимана сунгиллуиннэлэртаву таимииттуксоуйорсули суқусеқ илиарбиғуйуутуаруни инуту таиманна икайортиксақаттиангитуаруни ийиинни қауиисиаиннауйарту илеққусеқ илеққусиллаттаа инуи илеққусинга уна ину пеқаннэрмагаан илеқанэрмагаан ийииннагиттиккут қауиинниарту ийииттауртаақкуа ийисуиннаугуруа илеқанартуалугуматтик каппиагийяқарлуни ангуумми кина

0: арвеанит пивалиажулериуйоқ амили оқуутақ пивалиажулериеқ тусаасаартавун санерайангмиут арвасормата таанна аик ангутоттоқ илауқатаулуормат каптан гиорлуни арвагасуттиллугит арфактуаниулоорнингиннут уллаақаққатгиюннэрсеққаугакку тунгасуттиларлаво қуйяннами аик атуиннаугавит хаперсоруматиллунга тааккунунга арвагасуктунут каптан гиорлоравит арвактуаниулоорлутик лусанерайангмиу пигиарнингани кануиттуулоорсимангмангаа қауийюманикумуйунга кануилинганнерписи
1: Captain, you can yell you long after Uyama, you walk to Kanyama. He doesn't agree to be with Captain Moyoxon. That could continue. Couldn't have left the world of Madame. I only need part of the community. At Murphy, living after in the country, acting in it.
0: Ullu kingut ila arvagassu lertillusi ammaru unnuktillugu anginqaraukaktillusi qautillugu arvagassutillersimagassi ullaakku inginqasillusi arvagnerartaulorlusiglu unnuk sangutu innartillugu namikkiaruna arvaktavinersi
1: personally Kazak Zaru Kunzu Paranani Simatir Dal Water of Pinat in the good lads and the Kuyaki of Simulita. The Kataken in the Kitaki kicked them to Kuyaka Kip Lower of the Kalafin with the Kinirala activity, the Kunati. I'm going to go to the hospital.